After papers I know not thee. Килешем энесе халухиан марьяну кладе ушал на